Ловит морфоводных пустыряш на ногой. Ловит морфоводных пустыряш на ногой. Ловит морфоводных пустыряш на ногой. Ловит морфоводных пустыряш на ногой.